стоишь своих амбиц. Как ты не скрылся от своих композиций? Не подпускай, они все предатели. Сами никто, но папа влиятельный. Хотят наебать, но я наблюдателен. Кружен над блоком, мы в птеродактиле. Работодатели района, мать его, им никогда не...

0: вашего бизнеса.
1: Последнее время, блядь, они стали такие мягкие, знаешь, нежные, как детское дерьмо, блядь. Если ты ни на чем не стоишь, нахуй, бля, вы упадете от всего.
2: Hello. Ваш

0: своей красота.
1: Пулер вы, штык-нож, сунь-вынь, прыг-скок. В десятитысячелетнем склепе спит и видит сны Гебекли-Тепе. Меркнет небо, одинокий путник топает по полю. Ветер гонит с тополя пух и пророчит пополь в ух. Оставил свое сердце в Чеченице, торговля органами. Бойко кипит почки семьи за похлебку из